где у вас болить, чтоб поспели вы стратить, чем той боль выдалить, нема часу до болю.

0: Сусветный хит тыдня.
1: Сэм Смит представил новый сингл «Constant Companion», одну з центральных композицій п'ятого альбома «Hazel Eyes». Музычная песня начинается стриманно и змрочно. Низкий вокал Смита сполучается с темными гитарами, а поступовое долучение масштабных струнных партий Роба Муса створяет напруженную, амаль кинематографичную атмосферу классичного вестерна. Сингл примеркованы до выхода «Hazel Eyes», вельми особистого альбома про каханье, уразливость и новый этап життя после переезда из Англии в Нью-Йорк. Песня протягивает головную идею кружелки – показать разные боки относин без эмоциональной обороны и страху открыто говорить про свои почутки. Сэм Смит, «Constant Companion» на хвалях Радио Рация.
0: Выбранная тобой песня может стать сусветным хитом тыдня на Радио Рация. Усё, что треба, только зайти на сторонку рация.com, знайти посылку «Сусветный хит» и проголосовать.

0: Сусветный хит тыдня.
1: Леон Бриджес представил «Take It Over». Новый материал протягивает теплое, ритмичное и соуловое гучание музыки, але гэтым разом важную роль адыгрывают гру, рух и танцевальная легкость. Кліп на «Take It Over» побудаваны вакол хореографии и ідэі танца як способу свободного самовыявлення. Леон Бриджес апублікаваў таксама яшчэ тры песні як частку AP. Гэты реліз – частка незвычайнай концепции. Музыка не выпускае альбом адразу, а поступова открывае яго слухачам праз тры асобныя AP і спецыяльныя жывыя выступленні. Леон Бриджес – «Take It Over».
0: Выбранная тобой песня можа стаць сусветным хітом тыдня на «Радио Рация». Усё, што трэба, толькі зайсці на старонку racia.com, знайсці спасылку «Сусветный хіт»,

0: Новины музычного света.
1: Pulp представили трейлер и официальную дату выхода концертного альбома What Do You Do For An Encore. 90-хвилинная стужка заснована на двух аншлаговых концертах гурта у лондонской U2 Arena летом 2025 года. Режиссером стал Гарт Дженнинге. Окромя 20 песень у фильм увайшли закулисные кадры, комментарии музыкаў и история шляху Pulp от неведомого гурта до одного из символов британской музыки. Премьера у Великобритании и Ирландии отбудется 18 вересня, а 28 жнивня на Rough Trade выйдет концертный альбом Live. Энтони Хопкинс выпустил сольный альбом Life is a Dream. На кружилку вошли 12 творов академичной музыки, которые 88-годовый актер и композитор створил у разные периоды своего життя. Альбом записан филармоничным оркестром под керавництвом дирижера Густава Дудамеля. Музыка альбома связана с особистыми вспоминами Хопкинса, его детинством и минулым. Life is a Dream показывает інший бок Хопкинса, для якого музыка была важной часткой життя задовго до славы у кино. Мадонна отримала наибольшую колькость номинаций на MTV Video Music Awards 2026, одразу 11. Она претендует приватности на видео года, артиста года и песню года за Bring Your Love. Тейлор Свифт отримала 9 номинаций, Ариана Гранде и Сабрина Карпентер по 7. Для Мадонны такий выник особливо символичный, бо ее история с MTV началась еще у 1980-х, а выступления спевачки на VMA неодноразово становились знаковыми подеями поп-культуры. Что у 2026 года назовут 27 вересня на церемонии у Лос-Анджелесе.

На кусочки разбит я успамины, еще недавно цвели язмины. Час конем бежит белогрывым, лячить ключ гусей крикливых. Мне заплела уже волосы в осень, позірком шукаю маўклівым раннюю залацістую просінь, а сэрца тужыць балюча за тым,

Героем сегодняшней передачи была вёска Зубова на Бельшчине. Про её историю, да цікавые и таємничие места рассказывали Алексей Данилюк и поэтесса Евгения Мартынюк, родом с Зубова. Я, Анна Шайковская, развитваюся уже сегодня с вами на черговую передачу с серии «Спадляшча родом месце, падеи, люди». Запрошаю уже простый день.

0: рецензії.
1: Маргарита Латышкевич народилась в 1989 году в Берасте. Скончила филологический факультет Белорусского державного университета, а так сама магистратуру в галине филологии. У 2015 году скончила аспирантуру БДУ и начала працавать редакторкой отделу прозы у часописе «Молодость». Дебютовала у 2007 году в часописе «Молодость» с низкой легендой с народной мифологией. Выдала книгу вершов «Пульс навальниц», книгу прозы «Яблыки», книги вершов и прозы «Наш дом», «Воротишь гора», «Там, где сердце», «Век людей» и иншие. Лауреатка национальной литературной премии в номинации «Найлепший дебют» за книгу «Яблыки». Лічыцца одной из самых перспективных молодых прозаиков, якія распрацоўваюць гістарычную тему. У 2021 годзе ў выдавестве «Мастацкая літаратура» у серии «Бібліятэка прыгод і фантастыкі» выйшла яе кніга «Уласны крыж».
0: Рецензії.

На кусочки разбит я успамины, еще недавно цвели язмины, час конем бежит белогрывым, летит ключ гусей крикливых, мне заплела уже волосы в осень, позірком шукаю маукливым раннюю золотистую просень, а сердце тужить болюча за тым,

0: To my ciepier tutaj na samym, na samej wierszyni.
1: Tak, na samej wierszyni ciepier. I wozie to ja droga, po jakoj i mnie przychodziło się велосипедом ганяться, ну, только с шаленой хуткостью, и треба было тормозить, а то можно и велосипед поломать, и палаянку хочу достать за велосипед, потому что не было их, так как теперь по несколько один, и батьки дорожили этой машиной, можно сказать. Ну, так, тут вот такие уже ямки по этим жвиры, что грузовые машины брали, и они так само зарастают. Ну, тут крыху себе дренно поводят, и такие люди, что сметник зробили с этой горы, вот, высыписка, это, ну, брыдка выходит.
0: Где была так больше места, я вышка?
1: Вот тут, где мы находимся. И она великая, гора растягивается и направо, и налево. Але мы находимся на самым узвыше, наивысшейшем. А что рассказал господар Алексей, что этот сигнал стоял, я и сама, заправды, не ведаю, николи не бачила этого места, не допытывалася, не могу сказать как раз относно этого.
0: А в каком направлении я ущехачки, там, где...
1: I gdzie tak, ma ta majoj.
0: A tu ta strala, tak? Tak. Jaka jak kniazia tak, powaliła.
1: Tak, tak. Po majoj prawej ruce, jak my stoimy na południe. O, a tam woś wioska Subotka, dalej Bierz Podlaski, tak, a tam haćki na Iknarzy na prawa.
0: I to już 40 godów minęło, tak? Od kalichet tutaj nie ma już opalał, a jeszcze les, tak? Taki...
1: Tak, ja pamiętam swoje dzieciństwo, to było czyste pole na jedną stronę drogi, na drugą stronę drogi, ale już, no, prosta i sama siej, i chmyzniak w ośu jamkach, i sama siej, i one z czasem powyrastali, no, za 40 godów, думаю, taki les już otrzymał się. I kiedy by to tak usio zniać, то мы саправды стояли б на самым узвыше и усюды безмежная простора природы нам бы показалася б.
0: Выховывали на фоне таких легендов,
1: так? Легендов.
0: Я тут такая поэтичная душа.
1: Так, так и господар и Алексей рассказывал про его брата Владимира. Я имела так сама нагоду с ним познакомиться. Ну, шкода, что с его поэзией так не, потому что он жил в Варшаве, я тут. I no, tu takie natchnienie dla pisania wierszów. Tak samo no, ja z tego miejsca, z Kniażej Gary, zapraszam wszystkich poetów z twórczej wieny pisać właśnie tu wierszy.

Героем сегодняшней передачи была вёска Зубова на Бельшчине. Про её историю, да цікавые и таємничые места рассказывали Алексей Данилюк и поэтесса Евгения Мартынюк, родом с Зубова. Я, Анна Шайковская, развитваюся уже сегодня с вами на черговую передачу серии «С Подляшча родом месце, подеи, люди». Запрашаю уже про стыдень.

0: танцевальное подорожье у свет музыки диско, хаус, дефанк. Авторские миксы у эфиры Радио Рация от диджей Рики. In the mix.
1: Радио Рация.

0: Философские нотатки.
1: Вы слухали белорусскую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудету Иисус Христос!

0: Трансфера. 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация кроп.ком.